Убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила вам буде